0: Najväčšie diskohity na diskotéke Rádia Melody.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.